Шамара, апне Тарски Тамара, апне Пасу. Китан Жан Прабху Сантану, Гармак Пьяре Варшу, Хазар Вайя Пасу.